0: они сомневаются в нашем вооружении.
1: Их сомнения безосновательны.
2: Юань 教官, 您听我说, 我已经请示了我们的一号首长,